0: на груди дієдиної.
1: А, чекай. Слушай, Давид наш. То было предубоко. Не играю. А, чекай. Не добре. И послушаем го сам куда.
2: Слушаю га, жена и пуница моя и тона.
1: А не. А смотря ты моя избацил, ты не.